Рок. Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.

Rock. Z-Rock. Рок будилник. Заредись настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.